0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Марк Яковлев, Церковь Новый Завет, Шевакара, Редим Атвартас Дебес Моусон, Армомс Калпос, Маркс Яковлев, Снадраудс Явна Дериба.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, радиослушатели.
0: Новогар, дорогие братья и нас, радиоклассы.
1: Сегодня с Божьей помощью мы будем молиться, рассуждать о Слове Божьем.
0: Сегодня Дев палик, мы слухаем и пардумасим Дев варду.
1: Знаете, я хотел бы вот сразу совершить одну молитву.
0: Грибайту айзлукт.
1: Завтра и в последующие дни будет еще информация об этом.
0: Рейтон, турвакая с денас бус вел пошо информации.
1: В Риге есть церковь Гефсимания.
0: Рига и драудзе, Гетзманес драудзе.
1: Пастор Георг Шумер.
0: Кур мацитайс Георг Шумерс.
1: И необходимо помочь.
0: Он вальдзим палидзим.
1: У церкви есть здание, но нет своей земли.
0: Драудзе ир намс, бет нау земес.
1: Вот, и эта земля принадлежит городу.
0: Уже земля пидер пилсетай.
1: Вот, и мы просим жителей, граждан Риги.
0: Мы слозим Ригс и дзивота из пилсонис.
1: Чтобы вы могли отозваться и поставить подпись.
0: Лаюс отсоктос узлекот сол параксту.
1: Чтобы прошение, чтобы эту землю, земля была предоставлена церкви.
0: Яснегумам Ригс думай, лай пешчерту земли драудзей.
1: Вот, я думаю, что это наша общая христианская задача.
0: Es domāju, ka tas mums kristiešu uzdevums kopējs.
1: Вот, и очень просим, чтобы граждане, жители Риги отозвались.
0: Ну, лудзам, лай īpaši pil Rīgas iedzīvotāji atsaucās.
1: А чтобы взять эту анкету и подписать, можно прийти в баптистскую церковь.
0: Лай то издарит, var aiziet uz baptistu draudzi.
1: На улице Матиса, 50Б.
0: Matīs ielā 50Б.
1: Давайте мы помолимся, потому что все в руках Господа.
0: Луксим, йо виссе дев рокас.
1: Отец Небесный,
0: Дебестаус,
1: мы благодарим Тебя.
0: Мы с Тобой потаицамес.
1: За то, что у Тебя в руках все ситуации.
0: Тев рокас, ебкура ситуация.
1: И мы молимся за наших друзей.
0: Мы слозим помолся драуге.
1: За церковь Гефсимания.
0: Пар драу, дедземенс драуге.
1: Мы молимся за правительство Риги.
0: Par pilsētas valdību.
1: Господь, устрой все эти вопросы.
0: Сокартошос jautājums.
1: Пусть Твое благословение будет во всем.
0: Lai Tavs svētība nolīst par šo.
1: Пусть Церковь Божья совершает ту работу, которую она должна совершать.
0: Lai Dieva draudze turpina to darbu, kas viņai ir jādara.
1: Во имя Иисуса мы благословляем всех.
0: Jēzus Kristus vārdā mēs svētījām visus.
1: Amen.
0: Amen.
1: А также вы присылаете нужды на радио.
0: Да, вот и Иисус со своей дзибас.
1: Дайна благодарит Господа за исцеление пальца.
0: Дайна патеиц пар пирксту дзиедināšanu.
1: Слава Богу.
0: Paldies,
1: слава Dievam. Богу за каждое исцеление, которое происходит в нашей жизни. Слава Богу.
0: Paldies Dievam par katru dziedināšanu, kas notiek mūsu dzīves.
1: На самом деле чудес происходит много.
0: Brīnumi notiek daudz.
1: Вот, и я хотел бы вдохновить кого-то тоже. Вы можете присылать на радио ваши свидетельства.
0: Слушайте с радио с лицейбс.
1: Также прошение молиться за исцеление Дайны и также за финансы.
0: Лудзим пар Дайнес дзидинашнам по финансам.
1: За возвращение к Господу Яниса.
0: Пар Яня пестишину.
1: За спасение Людмилы.
0: Пар Людмилы сглапшину.
1: И также за исцеление пальца ноги Дзинтры.
0: Дзинтрас, пирксты, кайс пирксты дзиедināšana.
1: Знаете, я хочу пару слов сказать, и потом мы помолимся.
0: Пару слов подаешь, потом луксим.
1: Знаете, Слово Божие говорит такое повеление нам всем.
0: Деварц сака мумс павелот.
1: Иисус сказал, идите и исцеляйте.
0: Есть это, эйет он дзиединит.
1: То есть Господь не сказал, идите и молитесь.
0: Нау тейцис, эйет он лудзит.
1: На эту тему много разговоров сегодня.
0: Пар то даудз руна шодэн.
1: Мы должны молиться или исцелять.
0: Мумс я лудз вай ядзедин.
1: Разница в чем?
0: Кур тады та старпība.
1: В осознании духовной власти.
0: Лай сапрасту шо гарейго ауторитаты вару.
1: Что мы не просто или не только просим у Бога, чтобы Он исцелил.
0: Мы не только лозам Деву, чтобы Он исцелил.
1: Но мы знаем, что нам дана власть.
0: Bet mēs zinām, ka mums dota vara.
1: V imeni Isusa Hrista.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: I za boleznimi stāv ne Bog.
0: Un aiz slimībām stāv nevis Dievs.
1: Za boleznimi stāv dzjavol.
0: Aiz slimībām stāv vēlns.
1: Da, Bog možet ispytavat nas.
0: Jā, Dievs var mūs pārbaudīt.
1: Kad mums kaut kas происходит.
0: Kad mums kaut kas notiek.
1: No Bog ne autor prokļātij.
0: Bet Dievs nav lāstu autors.
1: Болезнь это не благословение.
0: Слимība та нав святība.
1: Вот поэтому мы будем сейчас молиться и за спасение, и за исцеление.
0: Tāpēc lūksim par glābšanu, par dziedināšanu.
1: И будем молиться с властью.
0: Un lūksim ar autoritāti.
1: Будем применять власть в имени Иисуса Христа.
0: Pielietosim to autoritāti, kas Jēzus Kristus vārdā.
1: Я хочу попросить все, кто сейчас нуждается в исцелении.
0: Lūkšu tos, kuriem vajadzīga dziedināšana.
1: Давайте сейчас вместе молимся, молитесь о себе со властью.
0: Лудзит пар себе ар авторитат, ар вару.
1: Если можете, положите на себе руку там, где у вас болит.
0: Узлитит руку, курим сап.
1: И молимся сейчас вместе.
0: Он клоксим копа.
1: Отец Небесный.
0: Дабы стаус.
1: Мы славим Тебя.
0: Мы Тебе славим.
1: Мы благодарны.
0: Мы Тебе потецимся.
1: За то, что во Христе.
0: К Иисусу Христу.
1: У нас есть право.
0: К мумс ир тесибс.
1: У нас есть наследие.
0: Mums ir mantojums,
1: чтобы мы могли быть здоровыми.
0: Ka mēs varam būt veseli.
1: Чтобы мы могли исцеляться.
0: Ka mēs varam dziedināties.
1: Господь, ты дал нам власть в твоём имени.
0: Tu esi devis varu tavā vārdā.
1: Господь, ты вчера, сегодня, вовеки тот же.
0: Tu esi vakar, šodien, mūžīgi tas pats.
1: Ты нам повелел.
0: Tu mums esi pavēlējis.
1: Чтобы мы изгоняли бесов.
0: Lai mēs dzītu ārā ļaunos garus.
1: Чтобы мы исцеляли больных.
0: Lai mēs dziedinātu slimos.
1: Чтобы мы приказывали дьяволу убраться прочь.
0: Мы с Павелом велнам айзвактес пром.
1: Поэтому прямо сейчас.
0: Ты ж тагад.
1: Мы провозглашаем с властью.
0: Мы с послуденным авторитатом.
1: Болезнь, уйди прочь во имя Иисуса Христа.
0: Слимиба откапьес Иисус Христос варда.
1: Мы приказываем всякой болезни сейчас.
0: Мы с Павелом катрай слимибай.
1: Болезнь, склонись перед именем Иисуса Христа.
0: Замоясь Иисус Христос прикша.
1: И мы сейчас верою провозглашаем.
0: Мы с тицибо послуденным.
1: Ранами Иисуса мы исцелились.
0: Есть бруцес мы сесам дзиеденаты.
1: Также, Господь, мы молимся за спасение наших близких, за спасение наших родных и знакомых.
0: Лудзам пар товинеку пазиню, драугу главшану.
1: Во имя Иисуса.
0: Иисус вайда.
1: Мы повелеваем.
0: Павелам.
1: Чтобы всякий дух ожесточения, неверия.
0: Lai katrs apcietinātas sirds gars un neticības gars.
1: Убрался прочь от этих людей.
0: Aizvācis prom no šiem cilvēkiem.
1: Господь, коснись их сердец.
0: Пискавies tu, kungs, viņu sirdī.
1: Пусть они познают тебя.
0: Lai viņi iepazīst tevi.
1: Уверуют в тебя.
0: Ietic tev.
1: И будут спасены.
0: Топ глабт.
1: Мы их благословляем во имя Иисуса Христа.
0: Mēs svētījam Jēzus Kristus vārdā.
1: Господь, благодарим тебя.
0: Pateicamies tev.
1: Ты спаситель.
0: Tu esi glābējs.
1: Ты исцелитель.
0: Tu esi dziedinātājs.
1: Ты продолжаешь это делать сегодня.
0: Turpini darīt šodien.
1: И ты делаешь через нас.
0: Un tu to dari caur mums.
1: Slavim tebe za это.
0: Pateicamies tev.
1: Amen.
0: Amen.
1: И я хотел бы также поделиться Словом Божьим.
0: Vēlos padalīties ar Dievu vārdu.
1: И можем прочитать один текст и вспомнить эту историю.
0: Varam izlasīt tekstu un atcerēties šo notikumu.
1: И эта история в последнее время, так она звучит у меня в сердце.
0: Laikā šis vārds skan manā sirdī.
1: И я хочу сейчас пророчески поделиться этим словом.
0: Vēlos pravietiski dalīties ar šo vārdu.
1: История из пророка Иеремии.
0: Tātad vārds no Jeremijas grāmatas.
1: У пророка Иеремии был помощник Варух.
0: Un viņam bija palīgs Baruhs.
1: Это был великий Божий человек.
0: Tas bija liels Dieva cilvēks.
1: Он был очень смелый.
0: Viņš bija ļoti drosmīgs.
1: Потому что, когда мы читаем о Еремии,
0: kad mēs lasām par Jeremiju,
1: он прошел большие испытания.
0: Jeremija gāja cauri lieliem pārbaudījumiem.
1: Потому что народ Божий, израильский, он отступил от Бога.
0: Jo Dieva tauta atkāpās no Dieva.
1: И Иеремия предупреждал.
0: Un Jeremija brīdināja.
1: Что будет последствия.
0: Būs sekas.
1: Будет вавилонский плен.
0: Būs Бабелс густ.
1: Но его никто не хотел слышать.
0: Bet viņu negribēja klausīties.
1: Его хотели убить.
0: Viņu gribēja nogalināt.
1: Его хотели убить правительства Иерусалима, Израиля.
0: Viņi gribēja vadu viņu nogalināt.
1: Иудея, Самария.
0: Иудея, Самария.
1: То есть народ Божий не хотел слушать Божьего пророка.
0: Un Dieva tauta negribēja klausīties Dieva pravieti.
1: И Варух был помощником Иеремии.
0: Bet Baruchs palīdzēja Jeremijam.
1: Он все писал.
0: Viņš visu pierakstīja.
1: И он брал эти письма Иеремии и приносил царю, например.
0: Un viņš ņēma šīs vēstules un nesa, piemēram, ķēniņam.
1: Поэтому он тоже, ну, у него была угроза жизни, как и у Иеремии.
0: Arī viņam varēja draudēt dzīves briesmas kā Jeremijam.
1: И удивительно, что именно И Варуху было слово.
0: Интересно, как Барухам был вардс.
1: И мы прочитаем это в 45 главе.
0: Тогда 45 нодаля.
1: И со второго стиха.
0: Ну, утро панта.
1: Так говорит Господь тебе, Варух.
0: Тасак таскунгс Израил, дес пар теве, Барух.
1: Я хочу сказать сейчас кому-то слово от Бога прямо сейчас.
0: Кадам велос тег, тас ир вардс тагад тев.
1: Когда ты сейчас слышишь это слово,
0: kad tu dzirdi šo vārdu,
1: представь, что ты Варух.
0: Я думаю, что ты есть šis Барухs.
1: И именно тебе Бог что-то сейчас хочет сказать.
0: Tieši tev Dievs grib teikt.
1: Третий стих.
0: Trešais pants.
1: Мы читаем. Ты говоришь, то есть Варух говорит. Горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей.
0: Tu sūdzies, cik man grūti. Tas kungs pievienojas manām sāpēm, vēl bēdas.
1: То есть... Варух говорил о проблемах.
0: Tad Baruchs runā par problēmām.
1: Что Бог к одной проблеме добавил ему еще другую проблему.
0: Ka kungs pievienojas manām sāpēm vēl bēdas.
1: И он не находит покоя.
0: Viņš neatrod mieru.
1: И, конечно, мы понимаем, о чем переживал Варух.
0: Mēs saprotam, par ko pārdzīvoja Baruchs.
1: Он знал, что то, что Бог сказал через пророка Иеремию, это сбудется.
0: Viņš zināja, ka tas, ko Dievs teica Jeremijam, tas notiks.
1: А Бог сказал, что будет наказание.
0: А Dievs teica, būs sots.
1: Будет вавилонский плен.
0: Būs Bābeles gūsts.
1: Почему?
0: Kāpēc?
1: Потому что народ Божий ожесточил свое сердце и оставался в этом состоянии.
0: Jo Dieva tauta apcietināja savu sirdi un tā arī to turēja.
1: И не было покаяния.
0: Un nebija grēka nožēla.
1: И сердца не поворачивались к Богу.
0: Un sirdis nepagriezās uz Dievu.
1: И Бог долго говорил, долго звал.
0: Un Dievs ilgi runāja, aicināja.
1: И в конечном итоге Бог сказал, я сделаю то, что я решил сделать.
0: Un beidzot Dievs teica, es izdarīšu to, ko esmu lēmis darīt.
1: И мы знаем, что потом был вавилонский плен.
0: Un mēs zinām, ka bija Bābeles
1: gūsts. И он длился очень долго, 70 лет.
0: Viņš turpinās ļoti ilgi, 70 gadu.
1: И здесь Варух, он что-то говорит Богу.
0: Un Baruchs kaut ko saka Dievam.
1: Мы можем только догадываться.
0: Mēs varam nojaust.
1: Потому что ему больно от того, что скоро это будет.
0: Jo viņam sāp par to, kas notiks.
1: Он переживает не только за себя.
0: Viņš pārdzīvo ne tikai par sevi.
1: Он переживает за весь народ.
0: Par visu tautu.
1: И Бог дальше говорит Варуху.
0: Он Dievs atbild Baruchom.
1: Давайте мы сейчас внимательно послушаем, что Бог ему говорит.
0: Ну, смотри, klausīsimies, ko tas kungs saka Baruchom.
1: Это очень непривычно нам, христианам, сегодня слышать.
0: Un to mums nav ierasti klausīties, dzirdēt.
1: Я понимаю, кто-то скажет, это не для нас, это прошедшее время, мы в другом завете.
0: Kāds varbūt teikt, tas vecā derība, tas nav mums.
1: Прошу вас, просто послушайте, откройте сердце.
0: Bet es lūdzu, paklausieties, atveriet savas sirdis.
1: Мы понимаем, что это другой завет.
0: Mēs saprotam, ka tā ir cita derība.
1: Но пророчески мы можем получить откровение.
0: Bet pravietiski mēs varam saņemt atklāsmi.
1: И так Бог говорит Варуху.
0: Dievs saka Baruchom.
1: Вот что я построил, я и разрушу.
0: Tā saka, tas kungs zini, ko es pats esmu cēlis, to es atkal noplēšu.
1: То, что я насадил, я и сам и искореню.
0: Ko es dēstīs, es atkal to izrauju ārā.
1: То есть Бог говорит.
0: Dievs runā.
1: Есть что-то, что я сам сделал.
0: Un ir kaut kas, ko es pats darīšu.
1: Вот в этом конкретном израильском народе.
0: Конкретная Израиль тота.
1: Я сделал, и я имею власть это разрушить.
0: Es esmu to izdarījis, dēstīs, un es atkal varu izraut.
1: Вы знаете, у Бога всегда есть последнее слово за всем.
0: Un pēdējais vārds vienmēr pieder Dievam.
1: Он собственник.
0: Viņš, viņam pieder viss.
1: Его земля.
0: Viņa zeme.
1: Его небо.
0: Viņa debesis.
1: все его.
0: Visi ir viņa.
1: И он имеет власть.
0: Viņam ir vara.
1: Когда он что-то человеку дает,
0: kad viņš kaut ko cilvēkam dod,
1: Бог говорит, послушай, это я тебе дал.
0: Dievs saka, es tev to daju.
1: У тебя есть здоровье.
0: Tev ir veselība.
1: Это не твое здоровье.
0: Tā nav tava veselība.
1: Это я тебе дал здоровье.
0: Es tev esmu devis veselību.
1: У тебя есть деньги.
0: Tev ir nauda.
1: У тебя есть дом.
0: Ir māja.
1: У тебя есть там что-то в жизни.
0: Kaut kas, kas tev pieder dzīvē.
1: Ты думаешь, это твое?
0: Tu domā, tas ir tavs?
1: Если я тебе это дал, я у тебя могу забрать.
0: Ja es to esmu tev devis, es varu to atņemt atpakaļ.
1: Вы знаете, наша задача понять, что это не только Варуху сказано.
0: Mūsu uzdevums saprast, ka tas nav teikts tikai Baruham.
1: Это сказано и нам.
0: Tas ir teikts arī mums.
1: Что-то у нас есть в жизни.
0: Ir kaut kas mūsu dzīvēs.
1: И Бог говорит, я дал.
0: Es esmu devis.
1: И смотрю за тобой.
0: Un sekoju tev.
1: А что ты с этим делаешь?
0: Ko tu ar to dari?
1: Я тебе здоровье дал.
0: Es esmu devis tev veselību.
1: А что ты с ним делаешь?
0: Ko tu ar viņu dari?
1: Я тебе условия какие-то дал.
0: Es tev devu apstākļus.
1: Я тебе возможности дал.
0: Iespējas.
1: Что ты с этим делаешь?
0: Ko tu ar to dari?
1: Кому ты это посвятил?
0: Kam tu to novēli?
1: Чья это жертва?
0: Kā upuris ir tas?
1: Для кого?
0: Kam?
1: Если Бог видит, что это пошло не в ту сторону,
0: ja Dievs redz, ka tas nav aizgājis pareizā virzienā,
1: да, мы знаем, Бог милосердный.
0: Ja, Dievs ir žēlsirdīgs.
1: Да, долготерпеливый, многомилостивый.
0: Ja, ilgi pacietīgs un daudz žēlsirdīgs.
1: Но есть что-то во власти Бога.
0: Bet ir viss Dieva varā.
1: Когда Бог может сказать,
0: kad Dievs var teikt,
1: я дал, я и заберу.
0: Es ņēmu un es ņemšu.
1: Я понимаю. Скажу еще раз.
0: Сапроту.
1: Это Старый Завет.
0: Веца дерība.
1: Это мы в Новом Завете.
0: Мы сам явно дерība.
1: Но, дорогие, послушайте, пожалуйста, слово от Бога.
0: Bet, дорогие, услосит варду ну, та кунга.
1: Бог и в Новом Завете такой же.
0: Bet arī jaunā derībā Dievs ir tas pats.
1: Он и сегодня может что-то дать.
0: Arī šodien viņš kaut ko var dot.
1: И наблюдать за человеком.
0: Un vērot cilvēku.
1: И за страной наблюдать.
0: Un vērot tautu.
1: За народом целым.
0: Par veselu tautu.
1: И когда Бог видит, что есть какое-то смирение перед Богом.
0: Un kad viņš redz pazemību Dievu priekšā.
1: Бог благословляет, терпит, ждет.
0: Dievs svētīgi gaida, pacietīgi gaida.
1: Есть какие-то моменты.
0: Un ir kādi brīži.
1: Когда Бог говорит, я разрушу что-то.
0: Kad Dievs saka, es sagraušu kaut
1: ko. Я понимаю, это очень трудно нам понять сегодня, может быть.
0: Es to saprotu, grūti varbūt mums saprast.
1: Кто-то, может быть, меня сейчас обвинит.
0: Kāds varbūt mani apsūdzēs.
1: Что я сам себе противоречу в других моих радиопередачах.
0: Ka es runāju pretī savām citām svētrunām.
1: Потому что я верю, что Бог не посылает нам зло.
0: Es ticu, ka Dievs nesūta mums ļaunumu.
1: Но я имею об этом откровение.
0: Bet man ir atklāsumi par to.
1: Бог не автор зла.
0: Kad Dievs nav no, ļaunā autors.
1: Но он владелец всего.
0: Bet viņam pieder viss, un viņš valda.
1: У него есть власть.
0: Viņam ir šī vara.
1: Каким образом он регулирует что-то на земле.
0: Kā viņš veido, regulē un māca audzina tautas.
1: Знаете, на радио трудно об этом говорить, потому что это не библейская школа.
0: Radio to grūti runāt, jo tā nav Bībeles skola.
1: Это короткое время.
0: Tas ir īsts laiks.
1: Но мы можем посеять слово, чтобы вы подумали об этом.
0: Bet mēs varam iesēt vārdu, lai jūs par to pārdomātu.
1: Я хочу сказать, что здесь есть очень хорошая мысль в этом послании.
0: Un šeit ir laba doma šajā vēstī.
1: Я хочу вам сказать, что этот Варух, он великий человек.
0: Šis Baruhs ir liels cilvēks.
1: И то, что Бог ему говорит,
0: un ko Dievs viņam saka,
1: здесь есть уроки для нас.
0: Ir mācības stunda arī mums.
1: Варух просил, давайте представим.
0: Ну, я думаю, что Барух лудза.
1: У нас есть такая возможность как бы вот представить, о чем он просил.
0: Ну, серьез, поеду, мать, конч лудза.
1: Например, он говорил, Господи,
0: например, он лудза, конкс.
1: Пусть не будет вавилонского плена.
0: Лай науши из Бабелс Триндус.
1: Вот сегодня некоторые молятся вот так о войнах по всему миру. Господи, пусть не будет нигде ни одной войны, пусть они все прекратятся, и будет мир и безопасность по всей планете. Ответит ли Бог на такую молитву?
0: Vai Dievs atbildēs uz šādu lūkšanu?
1: Давайте посмотрим текст.
0: Nu, paskatīsimies tekstā.
1: Бог говорит
0: Dievs saka,
1: в пятом стихе.
0: Piektajā pantā.
1: Варуху, ты просишь себе великого.
0: Un tad tu meklē sev vēl ko lielu.
1: Не проси.
0: Nemeklē.
1: О,
2: Есть вещи, которые не надо просить, оказывается.
0: Мизерада сердец по курам. Не вайк меклет, не вайк лукт.
2: А мы думали, что просить можно у Бога все, что угодно?
0: Мы думаем, когда я варлукт висы, ко мы ж грибам.
2: Знаете, это узкий путь. Я думаю, что мы не можем просить у Бога все, что угодно. Есть определенные события в этом мире. Глобально, в политике, между странами.
0: Глобальная политика старп валстей.
2: Теперь есть события локальные. Которые Бог в любом случае сделает. Просим, не просим, Бог это сделает. Знаете, я видел такие разочарования в среде христиан. Они просили у Бога великого. Они говорили: Бог, вот прямо сейчас, вот пусть эта там война остановится, и вот эта беда пусть остановится, и этот человек пусть изменится.
0: Мы слушаем тагат, лэй нотек карш, тек партрокт, стурун, турун, лэй шис цилвэкс парвэйдуэс.
2: Война не остановилась.
0: Карш не бэйдзас.
2: Какой-то конкретный человек не изменился.
0: Кац конкретс цилвэкс не парвэйдуэс.
2: И какая-то ситуация не изменилась.
0: Кады ситуация не мэнэс.
2: И приходит так. Какое глубокое разочарование в сердце христианина. И я размышлял об этом. Я думал: Господи, как убрать вот этот вид разочарования? И Господь говорит: смотри на Варуха. Что Бог говорит ему дальше? Бог говорит: я наведу бедствие. Но тебе, Варух. И вот послушайте, я кому-то сейчас говорю слово от Бога. Просто прими это сейчас во имя Иисуса. Бог тебе говорит как Варуху. Бедствие будет, но ты будешь защищен. Бог говорит: вместо добычи я оставлю тебе душу твою. И куда бы ты ни пошел, я тебя защищу. Подумайте, как это утешает.
0: Подумайте, как это смиренно.
2: И смиряет наши молитвы. Потому что иногда мы хотим, чтобы Бог ответил нам на глобальную молитву. А Бог говорит: возьми, вот в русском счете 90 псалом.
0: 91 псалом.
2: И там есть такие слова. И мы, все христиане, мы очень любим этот псалом, кстати.
0: И
2: там написано. Упадут возле тебя тысячи. Но к тебе не приблизится. Смотрите. Мы можем начать так молиться.
0: Мы сварим сак та лукт.
2: Господи, пусть и рядом со мной никто не упадет.
0: Лей блакус ман невинц не крит.
2: А Бог говорит: нет, ты просишь великого.
0: Бет Дев сака, не, ты лудз каут ко лелу.
2: Не проси.
0: Не лудз.
2: Потому что есть процессы, которые мы с тобой, брат и сестра, не понимаем.
0: Йо ир процессы, курус мы с брал масса не сапротам.
2: Мы простые люди. Мы не понимаем, зачем Богу надо вот сделать что-то в мире, допустить что-то.
0: Капец, Дева вайк пиеляут каутко пасауле.
2: А Бог, Он знает, зачем это.
0: Бет виņš to zin.
2: И прежде всего,
0: pirmkārt,
2: мы должны, во-первых, верить, что я и мой дом будем служить Господу.
0: Man ir jātic, kad es un mans nams kalposim tam kungam.
2: Что будет дальше вокруг меня?
0: Kas notiks apkārt man?
2: У меня нет такой духовной власти.
0: Man nav tāds garīgs autoritātes.
2: Просить у Бога.
0: Lūgt Dievam.
2: Чтобы вот все болезни исчезли.
0: Lai visas slimības pazūd.
2: Вот все войны исчезли.
0: Visi kari to pārtraukti.
2: Конечно, мы молимся и будем молиться.
0: Protams, mēs lūdzam un lūksim.
2: Но в этом эфире, в этом служении сегодня,
0: šajā kalpošanā šodien,
2: я просто верю, кому-то Бог хочет что-то проговорить.
0: Kādam Dievs vēl steikt.
2: Есть молитвы, на которые Бог не ответит.
0: Ir lūkšanas, uz kurām Dievs neatbildēs.
2: Но Он хочет поменять наши молитвы.
0: Bet Viņš vēlas mainīt mūsu lūkšanas.
2: И вы знаете, завершая этот эфир,
0: nobeidzot,
2: Я хочу молиться.
0: Vēlos lūgt.
2: Я хочу молиться с пониманием вот этого текста.
0: Lai izprotot šo vārdu lūgt.
2: Varuch.
0: Varuchs.
2: Не проси себе великого.
0: Nelūdz sev ko lielu.
2: То есть.
0: Tātad.
2: Если Бог не дал тебе откровения.
0: Ja Dievs nav devis tev atklāsmi.
2: Если у тебя нет на самом деле слова от Бога.
0: Ja tev nav vārds tiešām no Dieva saņemts.
2: Можешь ли ты просить у Бога что-то очень там великое на весь мир?
0: Vai tu vari lūgt Dievu kaut lielu, kas pārsniedz, apklāja visu pasauli?
2: А иногда не только на весь мир.
0: Ne tikai dažreiz arī pasauli.
2: Я вам сейчас скажу что-то очень важное.
0: Pateikšu kaut ko svarīgu.
2: У тебя может быть родственник.
0: Tev var būt radinieks.
2: И он неверующий.
0: Viņš ir neticīgs.
2: И ты молишься.
0: Un tu lūdz.
2: Бог, благослови его.
0: Dievs svētī viņu.
2: Дай ему здоровье.
0: Dod viņam veselību.
2: И знаешь, Бог может что тебе сказать?
0: Un zini, Dievs varbūt kaut ko tev var pateikt.
2: Ты великого просишь.
0: Tu lūdz ko lielu.
2: Одно проси.
0: Vienu lūdz.
2: Чтобы он был спасен.
0: Lai viņš top glābts.
2: Все.
0: Viss.
2: Больше ничего хорошего ему не проси.
0: Vairāk neko labu nelūdz.
2: И это все, что Бог готов ему дать.
0: Tas ir viss, ko Dievs ir gatavs viņam dot.
2: И у меня были такие ситуации.
0: Man bija tādas situācijas.
2: Молюсь за кого-то.
0: Лучше par kādu.
2: Господи, дай ему то и то и то.
0: Dod viņam to un to un to.
2: И слышу, Дух Святой мне говорит.
0: Un Svētais Gars saka.
2: Как только он спасется, я заберу его с этой жизни.
0: Kad tikai viņš taps izglābts, es viņu paņemšu no šīs pasaules.
2: Я был не готов это услышать.
0: Es nebiju gatavs to dzirdēt.
2: Но так Бог может действовать.
0: Bet tā Dievs var darboties.
2: Дорогие.
0: Дорогие.
2: Кто услышал слово от Бога, возьмите это.
0: Kas sadzirdēja no Dieva, paņemiet to.
2: Помолимся.
0: Lūksim.
2: Отец, во имя Иисуса.
0: Tevis Tēvs, Jēzus Kristu vārdā.
2: Мы смиряемся перед Твоим словом.
0: Mēs zemojamies Tavu vārdu priekšā.
2: Господь, у нас есть желание.
0: Mums ir vēlme.
2: У нас есть просьба к Тебе.
0: Mums ir lūkšana.
2: Но сегодня мы хотим, чтобы Ты скорректировал и направил нас.
0: Bet mēs vēlamies, lai Tu labo mūs, pamāci mūs.
2: Господь, мы хотим молиться по воле Твоей.
0: Mēs vēlamies lūgt pēc Tavas gribas.
2: Мы хотим просить то, что Ты хочешь дать.
0: Mēs vēlamies lūgt to, ko Tu vēlies dot.
2: Дух Святой, я прошу, направь сейчас каждого из нас.
0: Vadi mūs katru vienu.
2: Господь, Ты знаешь, о чем мы молимся.
0: Tu zini, par ko mēs lūdzam.
2: Ты знаешь, что мы у Тебя просим.
0: Ko mēs no Tevis prasam.
2: Я прошу, Отец Небесный.
0: Un es lūdzu, Dabas Tēvs.
2: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
2: Коснись, Господь, сердец Твоего народа.
0: Pieskaries savas tautas sirdīm.
2: Господь, мы благодарим.
0: Mēs pateicamies.
2: За то, что Твое слово верно.
0: Ka Tavs vārds ir uzticams.
2: Даже если падут рядом с нами тысячи.
0: Un pat ja tūkstoši kritīs man blakus.
2: Но Ты обещал.
0: Bet Tu esi apsolījis.
2: К нам не приблизиться.
0: Tev tas netuvosies.
2: Господь, да будет так.
0: Lai tā notiek.
2: Защити церковь Твою.
0: Sargi savu draudzi.
2: Защити народ Твой.
0: Sargi savu tautu.
2: Защити тех, кто служит Тебе.
0: Sargi tos, kas Tev kalpo.
2: Благослови тех, кто смиряется перед Тобой.
0: Tos, kas zemojas Tavā priekšā.
2: Обо всем остальном народе просим.
0: Par pārējo tautu mēs lūdzam.
2: Spasi.
0: Glābi.
2: Во имя Иисуса.
0: Jēzus Kristus vārdā.
2: Amen.
0: Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Марк Яковлев. Шай вакарā redījumā «Atvērtās debesis» mums un ar mums kalpoja Marks Jakovļevs, draudze Jaunā derībā.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.